Я вдалась, зачем скажи украдкой, как птица вдруг развалин, туманное жилище привидений, ночную тьму пришлишь на горный ветер, подслушивать на темном перекрестке. Зачем всегда ты здесь под этим дубом, таинственным проводишь и ночь?

Нашим их судей среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых и смелых.

Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите, простите.

Я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок участок торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко, как видишь напрасно, ты ищешь, ты вдруг для нее не добудешь. Волшебница, власть тебя, Людмила, напрасно.

Мама его ненавидит, соперник уйдет далеко. Идите напрасно, ты ищешь жену, для нее не забудет волшебница была тебя. Руслан, забудь ты о Людмиле. Людмила, жениха забудь, при мысли обладать нежной сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Близок ущад торжества моего ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь напрасно ты ищешь любовь, для нее не добудет волшебница власть тебя. Заботок, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, все намерения достигнут, там где дава ожидая повеления наив.

Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смирись, сердвластна или княжна. Близок участ торжества моего, ненависть, соперник уйдет далеко. Отдайтесь, напрасно ты ищешь тишину, до нее не допустит волшебница, власть тебя в заботах, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Тревоги, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Не трудясь и не заботясь о намерении, не достигну танки дедова, ждай повеления наивны. Не трудясь и не заботясь о намерении, не достигну танки дедова, ждай повеления наивны. Близок час торжества моего, близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас, ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас, близок час торжества моего, близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас, ненавистный соперник уйдет.